Там, кто не знает, а теперь что? Там со спинки жесть, а ты знаешь, у пацаны зоны, с ними в воздухе.